0: твои глаза, люблю твои губы, люблю, как ты меня ласкаешь, как ты меня любишь, как ты меня целуешь, люблю тебя, люблю тебя.
1: I dig the way you talk, the way you smile, the way you look into my eyes. I dig.